Только пару фейс кочу лик и он так пад. Чуть меня интересно, ты фэр порт пад. Прокура за ты сон, то у вас цирку пад. Но виза меня винда, шагом пуктад.